0: Отче наш, он когосет каутот камилу маниту чимей.
1: Эван дейлезе маньяндиш.